В начале краткий анонс. Президент Азербайджана поздравил лидера Парагвая. В Баку прошла первая генеральная ассамблея платформы неправительственных организаций глобального юга. Победа Азербайджана и изменение расстановки сил в регионе. Сейчас подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье по случаю Дня независимости. «От своего имени, от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Дня независимости Республики Парагвай. Выражаю наилучшие пожелания. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем, расширение сотрудничества как двусторонней, так и многосторонней плоскости. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Парагвая благополучия и процветания», говорится в письме. 13 мая делегация во главе с находящимся в нашей стране с официальным визитом спикером Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши прибыла в Мили-Меджлис. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о деятельности Европейского парламента, идущей вразрез с парламентской дипломатией и конструктивным диалогом. Собеседники также обменялись мнениями о других вопросах, представляющих обоюдный интерес. После встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Мили-Меджлисом Азербайджанской Республики и Национальным советом Словацкой Республики. 14 мая парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Мили-Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Республику Узбекистан для участия во втором Азиатском форуме женщин. В рамках визита предусмотрено выступление Сахибы Гафаровой на церемонии официального открытия форума, а также ряд двусторонних встреч.

Словакия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Сегодняшние мероприятия наглядно продемонстрировали, что наши отношения претерпевают очень хорошую динамику с точки зрения экономических, парламентских и межчеловеческих контактов, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на совместной пресс-конференции с председателем Меджлиса Сахибой Гафаровой. Он отметил, что Словакия, оставаясь надежным и сбалансированным партнером Азербайджана на европейской арене, намерена и в будущем развивать это партнерство с большой интенсивностью. Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков посетил Камбоджу с рабочим визитом, в ходе которого провел встречи с руководством страны и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров Амирбеков также проинформировал собеседников о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях и мерах по разминированию, пригласив камбоджийскую сторону принять активное участие в 4-й международной конференции по гуманитарному разминированию, которая пройдет осенью в Баку. В рамках визита Эльчин Амирбеков также выступил в Национальном институте дипломатии и международных отношений Камбоджи и дал интервью государственному телеканалу ТВК. 14 мая в рамках Бакинской градостроительной недели прошла первая генеральная ассамблея платформы неправительственных организаций Глобального Юга. В мероприятии принимали участие представители неправительственных организаций из 114 стран, охватывающих Латинскую Америку, Африку, Азию и Тихоокеанский бассейн. Генеральная ассамблея продолжила работу в течение дня в формате панельных сессий. Голос Шуши. Международное радио 85.

Начался очередной двухдневный визит молодых дипломатов из различных управлений Министерства иностранных дел Азербайджана в штаб-квартиру НАТО и Верховное главнокомандование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. В рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе молодые дипломаты принимают участие в семинарах, организованных Альянсом. В рамках поездки молодые дипломаты также посетили Верховное главнокомандование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в городе Монс, где приняли участие в семинарах на темы структурирования текущих операций Альянса и его роли в обеспечении международного мира и безопасности. Программой визита также предусмотрено посещение молодыми дипломатами представительств Азербайджана при НАТО. Телеканал «Хабер Глобал» подготовил видеосюжет о роли Азербайджана в организации тюркских государств. В материале приводятся высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно организации тюркских государств. «Тюркский мир – наша семья. У нас нет другой семьи. Для того, чтобы вести эту семью в будущее, разумеется, очень важны совместные усилия», приводятся в сюжете слова главы государства. Также подчеркнута важность 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в октябре прошлого года. Отметим, что в Туркестане, Казахстане 15 мая состоится неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Градостроительная выставка, которая будет организована в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 в Баку, станет крупнейшей в истории как по масштабу, так и по количеству организаций участников. В выставке примут участие свыше 163 организаций из 66 стран мира. Участие частного сектора в форуме также будет рекордным. В целом на ВУВ-13 будет представлено 45 компаний, 14 из которых являются стартапами. В рамках мероприятия участникам впервые будет предоставлена специальная платформа для стартапов и инновационных инициатив – ХАБ, Центр бизнеса и инновации. Для участия в ВУВ-13 зарегистрировалось более 44 мэров городов из разных стран мира. Это еще раз демонстрирует значимость форума с точки зрения глобального городского управления и международного сотрудничества. В то же время участие институтов гражданского общества в сессии также будет на высоком уровне. На градостроительной выставке будут представлены 42 организации и фонды гражданского общества. Отметим, что сведения, приведенные в сообщении, актуальны на сегодняшний день. Цифры могут измениться. Напомним, что ВУВ-13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы будущего городов, устойчивого развития, климатических вызовов, цифровой трансформации и инклюзивной урбанизации. Первый день 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 в качестве новой инициативы ВУВ-13 будет организована встреча на уровне министров, посвященная новой программе развития городов. Данная встреча, приуроченная к промежуточному этапу 20-летнего срока реализации новой программы развития городов, предоставляет возможность оценить достигнутый прогресс, определить существующие проблемы и сформировать следующий этап реализации. На встрече, которая пройдет 17 мая под председательством Азербайджана, представители правительств соберутся вместе для рассмотрения хода реализации новой программы развития городов и обсуждения приоритетов на следующий этап до 2036 года. В соответствии с темой ВУВ-13 «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и населенные пункты» в ходе этих обсуждений особое внимание будет уделено вопросу обеспечения жильем как ключевому фактору, способствующему инклюзивности и устойчивому городскому развитию. Встреча министров предоставит странам платформу для обмена опытом, выявления существующих

общих пробелов и укрепления обязательств по новой программе развития городов. В то же время указанная встреча внесет свой вклад в наращивание политической динамики в преддверии обзора высокого уровня, который состоится в 2026 году на Генеральной Ассамблее ООН. Участники обсудят ключевую движущую роль обеспечения жильем по трем основным направлениям – социальная инклюзивность и сокращение бедности, экономическое благосостояние и возможности, а также экологическая устойчивость и климатическая стойкость, и рассмотрят достигнутые результаты, а также национальные подходы и приоритеты на следующий этап. Как составная часть обширной программы ВУФ-13, министерская встреча усилит роль мероприятия в качестве глобальной платформы для диалога, партнерства и действий путем согласования государственной политики с реализацией на местном уровне в целях ускорения работы по устойчивой урбанизации.

Это Азербайджан. Международное радио 85. Победа Азербайджана и изменение расстановки сил в регионе. На протяжении всей своей истории Армения всегда стремилась найти защиту у какого-либо центра власти. Сначала она находилась под влиянием России, а теперь стала политическим инструментом Франции. Франция использует Армению для реализации своей неоколониальной политики на Кавказе. Сегодня она стремится проводить в Южном Кавказе политику, аналогичную той, что была продемонстрирована в Африке. Поведение президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к региону также является неотъемлемой частью этой политики. Как отметил президент, в 2020 году у власти были те же иностранные лидеры, которые сегодня пытаются представить себя героями в Армении. Если бы они действительно хотели помочь, то пришли бы на помощь и стали бы на защиту Армении. Однако реальность показала, что никакие политические акции не могут противостоять Азербайджану. Быстрое снижение влияния Макрона во Франции также свидетельствует о провале его политики. Попытки разжечь реваншизм в регионе и оказать давление на Азербайджан оказались безуспешными. Вот что об этом сказал депутат Милли Меджлиса Нагиев Гамзаев. Поражение Армении в ходе Второй Карабахской войны, подписание акта о капитуляции и неспособность или же нежелание России в открытую защищать Армению в данном процессе привели к охлаждению отношений между Россией и Арменией. В результате Армения была вынуждена искать себе нового покровителя. Зачатки этих отношений уже были, однако за короткий период Франция стала заменять Россию. Углубление имеющихся отношений стало наблюдаться с 2022 года. Франция стала поставлять Армении оружие, оказывать поддержку при военной подготовке, а также принимала значительные меры в области оборонной промышленности. Подписанное в 2024 году соглашение о французско-армянском сотрудничестве фактически превратило Армению в военный объект Франции. Это классический пример модели военной зависимости, которая именуется как неоколониалист. Иными словами, малое государство получает оружие от крупного, взамен чего крупное государство устанавливает свое влияние в регионе. В 2020 году президент нашей страны Ильхам Алиев одержал убедительную победу над силами, которые десятилетиями пытались контролировать регион посредством Карабахского конфликта. В результате 44-дневной войны был разрушен несправедливый статус-кво, существовавший на Кавказе на протяжении двух столетий. Поэтому историческое и политическое значение победы Азербайджана является поистине значительным. Наше путешествующее наследие. Международное радио 85. Уникальное место для экотуризма, простирающееся вдоль реки Кура, Тугайные леса – одна из редких экосистем Азербайджана. Настоящее чудо природы, где прекрасен каждый сезон и особенно осень. Здесь преобладают ивы, белые тополя и дубы. Эти леса являются уникальным местом для экотуризма. Осенью леса вдоль реки Кура напоминают картину, залитую золотыми красками. Шелест падающих листьев, отражение желто-золотистых оттенков в реке Кура завораживают и дарят сердцу покой. Трудно расстаться с этими красками и тишиной природы, тем более, что вечером взору открывается другой, еще более восхитительный вид – отражение заката в воде. Экологический терроризм Армении и его последствия для природы. Оккупационная политика Армении, длившаяся почти 30 лет, не только разрушила наши города и села, но и нанесла серьезный урон природным ресурсам Азербайджана. За это время были уничтожены уникальные биологические виды, подземные и наземные экосистемы. Такие действия, квалифицируемые международным правом как экоцид, значительно нарушили экологический баланс региона. В период оккупации лесные массивы наших земель были подвержены беспрецедентному вандализму, в результате чего было уничтожено более 60%.

0: 30 тысяч гектаров лесного фонда. Среди пострадавших территорий оказались заповедники, известные своей редкой фауной и флорой. Особенно пострадал государственный природный заповедник Бясичай, который считается вторым по величине платановым лесом в мире. Многие вековые платаны были сожжены или срублены, а их древесина использовалась в различных целях. Более 70 видов флоры и фауны, которые охраняются в государственном природном заповеднике Горогол, а также в заповедниках Аразбою, Лачин, Губатлы и Дашалты находятся под угрозой исчезновения. В результате преднамеренных пожаров более 110 тысяч гектаров земли стали непригодными для использования. Кроме того, почва загрязнена химическими веществами и отходами горнодобывающей промышленности. Президент Ильхам Алиев также коснулся этой темы во время встречи с семьями, которые переехали в первый жилой комплекс в Зангелане. Он обратил внимание на экологические преступления, совершенные против природы Азербайджана в годы оккупации.
1: Миналар, торпагларын, демеулар ки, зеделенмеси ве ишгалчилар тарафиннен зехерленмеси, экоцид, бесит чай.
0: Устранение последствий оккупации – это тоже очень сложный процесс. Мины, отравление земель оккупантами, экоцид. Вот этот Бесичай был всемирно известным заповедником. Говорят, что это была вторая по величине в мире роща платанов, заповедник древних платановых деревьев. Можно сказать, половина его была уничтожена армянским государством. Некоторые деревья сожгли, а другие вырубили и продали на рынках. В целом 60 тысяч гектаров нашего лесного фонда были уничтожены дикими оккупантами. Основная их часть приходится на Кельбаджарские и Лачинские районы, но есть и в Зангелане. Это и грабеж, и враждебность, и жестокость, причем совершенно беспочвенные. Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого. Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи. До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными. Факты экологического терроризма, который совершала Армения, также были подтверждены международными организациями, что стало основанием для принятия различных резолюций. Однако масштаб нанесенного ущерба настолько велик, что для полного восстановления экологического баланса региона потребуются долгие годы и значительные ресурсы. В настоящее время азербайджанское государство проводит масштабную работу по привлечению международной правовой оценки этих преступлений и восстановлению природы в рамках программы «Большое возвращение». 24 часа с вами. Международное радио 85. В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат Европы по борьбе U-17. В третий день соревнований завершился турнир по греко-римской борьбе. Али Джавадлы в весовой категории 45 килограммов не оставил в финале шансов россиянину Умару Богатыреву. Наш борец решил исход встречи в первом же периоде. Одержав победу над соперником при полном преимуществе, Али стал чемпионом Европы. Наша сборная завершила континентальное первенство с одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Набрав в итоге 118 очков, наша сборная заняла третье место в общекомандном зачете. В Мюнхене продолжается чемпионат Европы по пара-тайквондо. Третий день турнира Имадеддин Халилов, выступающий в категории К-44, вышел в финал, одержав в 1/4 финала победу над поляком Пшемиславом Лабечки, а в полуфинале над представителем Грузии Георгием Николадзе. Уступив в финале турку Юсуфу Юначты, Халилов во второй раз в своей карьере завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по Фудокан, прошедшем в Румынии. Отметим, что в чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 985 спортсменов из 22 стран. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Город Зангилан и село Шукюрбейли отправлены очередные группы переселенцев. В мобильное приложение Айнамаас добавлена функция WUF-13. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите глав государств Организации Тюркских Государств. В международном аэропорту Хазрет Султан города Туркестан в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана встречали государственный советник Республики Казахстан Эрлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица. Азербайджан будет оставаться ключевым игроком в развитии среднего коридора. Об этом заявил новый генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии Трасека, заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чуриев, комментируя журналистам итоги 18-го заседания МПК Трасека в Астане. Без Азербайджана никак, все проходит через Азербайджан, это главные порты. Вклад Азербайджана с каждым годом растет, подчеркнул он. По словам Чуриева, частный сектор и правительство Азербайджана осуществляют колоссальные масштабные инвестиции в инфраструктуру. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территории. На данном этапе в город Зангилан переселяется 5 семей, 26 человек, а в село Шукюрбейли Джабраильского района 107 семей, 453 человека. В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов WUF-13, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в мобильное приложение Айнамаас добавлена новая функция. Активировав функцию WUF-13 в приложении, гости и участники мероприятия смогут облегчить свои поездки в дни проведения сессии, сделав их более комфортными. Пользователи могут видеть на карте специальные остановки WUF-13 и отслеживать время прибытия автобусов на выбранные остановки в режиме реального времени. Также в разделе «Пункт назначения» можно спланировать поездку на Бакинский Олимпийский стадион. В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов WUF-13, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в закрытом акционерном обществе «Бакинский метрополитен», входящем в состав «Аскон Холдинг», будет введен усиленный режим работы. В соответствии с оперативным планом и в связи с проводимыми в столице культурно-массовыми мероприятиями, в график движения поездов будут внесены изменения с целью обеспечения безопасного и бесперебойного управления пассажиропотоком. Отметим, что в дни проведения WUF-13 в Бакинском метрополитене также будут действовать волонтеры. В общей сложности 56

связи с 13-й сессией Всемирного форума городов УФ-13 проведены необходимые подготовительные работы с целью организации круглосуточных услуг медицинских. В период проведения мероприятия в усиленном режиме будут работать 4 медицинских учреждения, в том числе Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, проведен тренинг по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников операционной компании УФ-13 «Азербайджан» и волонтеров. Программа тренингов направлена на повышение навыков правильного и оперативного вмешательства в чрезвычайных ситуациях. Концерты музыкального фестиваля «Хары Бюльбюль», стартовавшего 14 мая, охватывают различные локации города Шуша. В день открытия фестиваля, отличающегося насыщенной программой, состоялся показ документального фильма Джеффри Вербека под названием «Шуша. Любовь моя». Этот фильм служит символом исполнения обещания, данного много лет назад великому лидеру Гейдару Алиеву, американцам Джеффри Вербеком, ценителям азербайджанской народной музыки, мастерски исполняющим наши мугамы, популяризировать азербайджанский мугам и культурное наследие Карабаха во всем мире, увековечить Шушу посредством искусства. «Шуша, любовь моя» – это художественное выражение именно этой приверженности своему слову.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Возрождение Зангилана. От исторической победы к стратегическому рубежу. Как и другие районы, освобожденные от оккупации, Зангилан стремительно преображается и превращается в один из самых современных городов региона. Это грандиозное восстановление, начавшееся с проектов «Умного села», продолжается строительством центра города в соответствии с самыми высокими стандартами. Проделанная работа – это не только часть процесса восстановления, но и основа для формирования нового, экологически чистого и технологически ориентированного образа жизни на освобожденных землях. Географическое расположение Зангилана делает его одним из ключевых транспортных и логистических узлов региона. Особенно важным событием станет

0: Это открытие Зангезурского коридора, которое повысит геополитическое и экономическое значение Зангезура на глобальном уровне. Этот коридор не только свяжет основную часть Азербайджана с Нахчеваном, но и создаст новую, более короткую и эффективную транспортную артерию между Востоком и Западом. Как отметил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Зангилана, этот коридор станет важной частью транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Ermenistan'la burada sərhəd açılandan sonra
0: после открытия границы с Арменией, после открытия Зангезурского коридора, Зангилан фактически станет единственным районом нашей страны, имеющим погранично-пропускной пункт с двумя соседними странами. Посмотрите, какое это имеет важное значение, потому что это одновременно и коридор Восток-Запад, путь, пролегающий из Нахчевана через Турцию далее в Европу, и коридор Север-Юг из Зангилана через Акбен в Иран, и к Персидскому заливу, и отсюда через Нахчеван, Джульфу, опять же, к Персидскому заливу. Таким образом, Зангилан станет международным центром, незаменимым центром. Дорожные, логистические и инфраструктурные проекты, которые сейчас реализуются в Зангилане, имеют огромное значение для превращения этого региона в один из ключевых транспортных узлов не только в Азербайджане, но и в регионе в целом. С этой точки зрения не исключено, что в будущем Зангилан может стать одним из главных центров международных грузоперевозок и региональных экономических связей. Вот что об этом сказал заведующий отделом Центра анализа международных отношений Джавид Велиев. Зангезурский коридор является важной частью среднего коридора, а Зангилан является местом перехода. Поэтому Зангилан имеет стратегическое значение не только для Азербайджана и региона, но и для транспортной логистики Север-Юг и Восток-Запад. И этому будут способствовать безопасность Зангилана, его восстановление и социальное благополучие. Да, Азербайджан уже стоит на пороге нового исторического периода. Благодаря мощи нашего государства, единству нашего народа и решительной политике верховного главнокомандующего, наша страна стала главным центром политической, экономической и военной силы в регионе. Сегодня строительные работы, которые ведутся на освобожденных землях, являются ярким свидетельством того, что будущее Азербайджана будет более сильным, безопасным и процветающим. Зангилан становится одним из новых символов этого великого процесса развития и могущественного Азербайджана.
2: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

Азербайджан – неотъемлемая часть глобального юга. В Баку произошло знаменательное событие для мирового гражданского общества – первая Генеральная ассамблея глобальной южной платформы НПО. Это мероприятие, собравшее представителей из более чем 114 стран, стало важной площадкой для развивающихся государств, чтобы активнее участвовать в процессах международного управления. Первая Генеральная ассамблея глобальной южной платформы НПО, прошедшая в Баку, обозначила роль Азербайджана в международных отношениях не только как организатора, а как интеллектуального центра глобальных реформ. На этом мероприятии выступил Хикмет Гаджиев, помощник президента и заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента. Его речь четко обозначила идеологические основы данного движения. Как отметил помощник президента, Азербайджан считает себя неотъемлемой частью глобального юга. В своем выступлении Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что наша связь с глобальным югом определяется географией, историей, культурой и общей судьбой. Ведь и Азербайджан на протяжении всей своей истории сталкивался с теми же трудностями. Помощник президента Хикмет Гаджиев, коснувшись темы колониализма и неоколониализма, сказал: «Глобальный юг играет важную роль на мировой арене. Азербайджан считает себя частью глобального юга как с географической, исторической, культурной точек зрения, так и по схожести судеб. Страны глобального юга в различные исторические периоды сталкивались со многими трудностями и проблемами. И это рана человечества. Однако, к сожалению, данная практика продолжает существовать в глобальном масштабе, принимая новые формы и проявления. В период председательства в движении неприсоединения с 2019 по 2022 год Азербайджан определил борьбу с неоколониализмом в качестве одного из основных приоритетов. Позиция Азербайджана остается неизменной. При формировании нового мирового порядка необходимо обеспечить справедливое географическое представительство. Глобальный юг должен перестать быть лишь сторонним наблюдателем и активно участвовать в процессе. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.